0: на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Наша.
1: Унеси меня туда, где дождь

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус FM.
1: Ready to spread good vibes?
2: Spread them well.
1: Around the world.
2: Around the world.
1: Around the world.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ветер порывистый, днем во многих районах сильный порывистый. В Витебске 15-17 выше нуля, в Могилеве и Минске 16-18. В Гомеле и Гродно от 17 до 19 градусов тепла, в Бресте от 18 до 20. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Свежий трек на Радио СФМ. Медуза Хенри Кеммерман. Don't Wanna Go Home.

проекта «Радиус FM». Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки. «Радиус FM».

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM.

Хочешь умную колонку? Да! Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by. Radios FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ветер порывистый, днем во многих районах сильный порывистый. В Витебске 15-17 выше нуля, в Могилеве и Минске 16-18. В Гомеле и Гродно от 17 до 19 градусов тепла, в Бресте от 18 до 20. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ветер порывистый, днем во многих районах сильный порывистый. В Витебске 15-17 выше нуля, в Могилеве и Минске 16-18. В Гомеле и Гродно от 17 до 19 градусов тепла, в Бресте от 18 до 20. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: С Максфлайном.
2: Реклама.
3: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с БТРа? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в БТРа именно ты главный герой. БТРа. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Ген.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования, опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде. 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
7: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
0: Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования – высшее техническое образование, владение ПК Word Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется, знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию, пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017 389 61 70.

0: Реклама.
1: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёслы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.

0: Беларуси 7 часов утра. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ветер порывистый, днем во многих районах сильный порывистый. В Витебске 15-17 выше нуля, в Могилеве и Минске 16-18. В Гомеле и Гродно от 17 до 19 градусов тепла, в Бресте от 18 до 20. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Начало 2000-х. Разбитые трассы между городами и устаревший транспорт. На втором Всебелорусском народном собрании берут курс на масштабное дорожное строительство. Сегодня современные скоростные магистрали связали столицу со всеми областными центрами, а по городам курсируют инновационные электробусы белорусского производства.
1: Движение только вперед. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе

0: Беларуси 8 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ветер порывистый, днем во многих районах сильный порывистый. В Витебске 15-17 выше нуля, в Могилеве и Минске 16-18. В Гомеле и Гродно от 17 до 19 градусов тепла, в Бресте от 18 до 20. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Бьянка, пьем мартини бьянка. И нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка.

Радиус FM.

0: Нет радиоприемника?
1: Не оплатил подписку?
2: Хочется чего-то нового?
3: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
4: Алиса, включи Радиус FM.
5: Включаю.
3: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю...

0: Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
1: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
1: Доброе утро. В студии с новостями Олеся Матусевич. В Костюковичах проходит 33-й день белорусской письменности, ключевыми темами которого стали год белорусской женщины, 85-летие начала Великой Отечественной войны и юбилей классиков литературы. В стартовый день праздника состоялись вручение национальной литературной премии, открытие скульптурной композиции «Олесь и Олеся» и гала-концерт юных чтецов. Для участников и горожан продолжают работать ярмарка мастеров, интерактивные и спортивные площадки, а также локации национальной кухни. В этом году колледжи Минска существенно увеличили контрольные цифры приема. Обучение пользуется рекордным спросом. На архитектурное проектирование конкурс достиг 9 человек на место, а проходной балл на программное обеспечение составил 9,5. Из-за высокого конкурса и притока абитуриентов из регионов мест хватило не всем желающим девятиклассникам. В качестве альтернативы непоступившим предлагается вернуться в 10 класс школы или занять единичные вакантные места в областных колледжах до 15 сентября. В Кремле завершились трехчасовые переговоры Владимира Путина со спецпосланником президента США. Встреча была посвящена вопросам урегулирования украинского конфликта и другим международным темам. Помощник президента Российской Федерации охарактеризовал состоявшийся диалог как содержательный и полезный. На время проведения визита стороны согласовали временную паузу в ударах по столицам. После завершения встреч в Москве американская делегация направилась в Киев для продолжения консультаций. В столице в 11-й раз проходит самое массовое беговое событие страны – Минский полумарафон. На спортивный праздник зарегистрировались 30 тысяч любителей бега из 40 стран. На выбор предложили 5 различных дистанций. Маршруты забегов проложены через основные исторические достопримечательности города. Помимо спортивной программы, для участников и гостей организовали развлекательные фотозоны, лектории и творческие площадки. И последнее. Мы разыгрываем новую умную колонку Яндекс.Станцию Лайт 2. Чтобы стать участником розыгрыша, заходи на сайт radiusfm.by и открывай музыкальный тест. Оценивай хиты и помни главное правило. Тест нужно пройти полностью. Дойди до конца, и ты в игре. Слушай, оценивай и выигрывай на radiusfm.by. Это все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер порывистый, во многих районах сильный порывистый. В Могилеве и Минске днем плюс 16-18. В Гомеле и Гродно днем 17-19 со знаком «плюс». В Витебске днем 15-17 выше нуля. А в Бресте днем плюс 18-20. Ты слушаешь «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет! В студии Олеся Матусевич. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер порывистый, во многих районах сильный порывистый. В Могилеве и Минске днем плюс 16-18. В Гомеле и Гродно днем 17-19 со знаком «плюс». В Витебске днем 15-17 выше нуля, а в Бресте днем плюс 18-20. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус

на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 10 часов утра. В радиусе новостей.
1: В студии с новостями Олеся Матусевич. Доброе утро. Снова сильный ветер. Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности. В связи с ухудшением погодных условий МЧС настоятельно рекомендует проявлять повышенную осторожность на улице и по возможности оставаться в помещениях. Спасатели призывают плотно закрывать окна и балконы, а пешеходам советуют обходить рекламные щиты, линии электропередачи и ветхие конструкции. В столице продолжается формирование групп и запись в объединение по интересам, которое продлится до середины сентября. Все желающие могут лично посетить учреждение, чтобы ознакомиться с доступными секциями и подобрать направление для ребенка. Кульминацией вступительной кампании станет фестиваль дополнительного образования, который пройдет 12 сентября на площадке возле Минского городского дворца детей и молодежи. Хакеры взломали IT-системы Сената Берлина и слили в сеть гигантский архив секретных данных. Среди украденных файлов оказались планы на случай чрезвычайных ситуаций, кадровые документы и важная информация об обороне Германии. Кибератаку еще в августе провела группировка «Ресида», которая потребовала у властей выкуп за молчание. Чиновники платить отказались, поэтому вымогатели выложили все похищенные документы в открытый доступ. Корону «Мисс Мира-2026» в жарком вьетнамском Нячанге завоевала красавица из Доминиканской республики. Второе место заняла представительница Испании, а третье – участница из Малайзии. В 73-м по счету престижном проекте приняли участие 111 победительниц национальных этапов со всего света. Финальное грандиозное шоу развернулось на масштабной открытой площадке у центрального городского пляжа, вместившей более 20 тысяч зрителей. И последнее. Радиус FM всегда под рукой. Скажи «Алиса, включи Радиус FM» и топовые треки зазвучат мгновенно. Наслаждайся хитами на умной колонке. Для этого даже не нужна подписка. Это все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер порывистый, во многих районах сильный порывистый. В Могилеве и Минске днем плюс 16-18, в Гомеле и Гродно днем 17-19 со знаком плюс, в Витебске днем 15-17 выше нуля, а в Бресте днем плюс 18-20. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Будители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Вот это поворот!
2: Значит, мужчина, герой нашей новости, женился в 2021 году, и, казалось бы, здесь уже все, жизнь пошла под откос, да? Но нет, дальше было лучше. У супруги, у жены был загородный дом, которым они часто пользовались, там, ну, для каких-то,
3: знаешь... Милфа
2: ну,
3: такая она, загородный дом
2: да,
3: свой.
2: Что-то вроде дачи, понимаешь, было у них. В общем, они пользовались им, чтобы в командировочке ездить и прочее. В 23-м году он нашел там, в этом загородном доме, чужую зубную щетку, стал подозревать жену в неверности.
4: Опа, ситуация.
2: После он посмотрел камеры видеонаблюдения, там, на даче у них, и видел, что какой-то мужчина подвозил ее к дому. Но дальше, куда пошел мужик, не видел.
4: Угу.
2: Сомнения опять. Да,
3: конечно. Логично, стали. Да.
2: И потом он вспомнил, у нас же есть робот-пылесос с камерой.
3: Там,
2: на даче.
4: Ладно.
2: Да, он в такой вот момент, когда жена сказала, ты знаешь, у меня там рабочая встреча, я еду туда, в загородный дом. Он подключился к роботу-пылесосу, прибрался заодно, ну, потому что он мужчина, видимо.
4: Молодец. Он, наверное, дева.
2: Да-да-да. И вот когда он уже, понимаешь, влажную уборку в спальне делал, он заметил их вот на камеру, уже там, на кровати. Они тоже делали, видимо, влажную уборку, но уже...
3: Конечностей.
4: Какая
2: И все. И он вот с этой видеозаписью в суд говорит, товарищ судья, дорогой мой человек, разведи нас, пожалуйста, и штрафани. Судья говорит, да, ты прав, тебе изменяли. Назначил штраф 50 тысяч наших рублей, ну, я сейчас эквивалентно перевел, 50 тысяч наших рублей, и развел их. На что жена говорит, подожди, так а ты ж за мной следил? Я-то на съемку согласия не давала. И идет в суд и подает встречный иск за то, что он за ней следил.
3: Гениально.
2: По итогу мужика сажают на полгода в тюрьму и назначают штраф, ну, уже благо 15 тысяч наших белорусских рублей. По итогу ему изменили, и он сел в тюрьму.
4: Сел в тюрьму, еще и часть своих же денег еще отдал.
3: Мне
4: да?
3: вот интересно, а почему там, я извиняюсь, что это за штраф такие огромные за измену?
2: Ну
3: это
2: вот,
3: что за страх но такой?
2: Это потому, что на пылесос сняли. А-а-а. Если бы сняли на миксер, там так
3: Там был дешевле.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Нейростендап.
2: Ребят, уверена, у многих была такая ситуация, когда-то были очень модные, популярные вот эти лайфхаки.
3: Да.
2: И однажды я, посмотрев один лайфхак, думаю, такая, надо повторить. Я взяла зубную пасту, взяла соду, смешала это вместе и чистила неделю целую зубы, чтобы добиться такой прям белой, белоснежной улыбки.
4: А я думаю, что у тебя выпадает череп.
2: Понимаешь, да? И когда через полгода где-то я пришла к своему врачу-стоматологу, говорю, ну вот, там что-то, проблемы с зубами, очень чувствительно повышено. Он говорит, вы полностью стерли себе всю эмаль, надо восстанавливать. Полностью. Это было просто ужасно.
4: И настолько денег отдала... все серьезно?
2: Да, денег принесем, сколько потратила, потому что это все платные услуги.
3: Вот и пользуйтесь после этого лайфхаками.
4: Дебильными вот этими, да?
3: Мы однажды с женой решили приготовить батон с начинкой, типа, знаешь, на костре. Оно красиво было. Мы даже тогда ролик для своего ТикТок-канала сняли. Ролик сняли классно. Все, залетело, супер. Выключили камеры, все, сели пробовать. Насколько я люблю есть, и вот это смешение вкусов, жанров и прочего, я вообще никакого
4: удовольствия. Я тебе приготовлю потом, я понимаю, о чем ты такой вкусный. Давай сейчас пообщаемся с искусственным интеллектом. И какой самый странный лайфхак когда-либо пробовал человек? Ну-ка.
5: Есть лайфхаки, которые звучат настолько странно, что сначала думаешь «гениально», а через 5 минут понимаешь, зачем я вообще это сделал. Например, положить телефон в холодильник, чтобы он не перегревался. Работает отлично. Если ваша цель одновременно охладить телефон и испугать себя, когда через час вы не можете его найти. Еще совет, чтобы не плакать от лука, жевать жвачку. Человек стоит на кухне, режет лук и жует с таким серьезным лицом, будто проводит кулинарный эксперимент в лаборатории. Есть лайфхак. Если молния на джинсах плохо застегивается, натереть ее свечкой. И вот взрослый человек сидит утром перед работой и чинит штаны. Как будто реставрирует старинную мебель. Самое смешное, мы готовы попробовать любой лайфхак, если он начинается словами «Моя бабушка всегда так делала». Потому что в интернете мы ищем советы. А бабушке почему-то сразу верим.
3: Кстати, касательно телефона и холодильника, отлично. Лайфхак мы строили на даче. Я имел неосторожность положить телефон на солнце. Он раздавал музыку на большую Bluetooth-колонку. Без музыки я работать не могу. Я вообще работать не люблю. Без музыки проблем. И iPhone пишет, говорит, я перегрелся, нужно подождать. Я его в холодосик, 2 минутки, и музыка опять заиграла. Пользуйтесь.
0: Вау. Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в «Промагролизинг».
1: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Пока ты спал.
2: Олеся Брусар, это учительница 4 классов. Ей 38 лет.
3: Она выглядит как из какого-то очень крутого американского вестерна.
2: Да, да. Но она крутая. Слушай, она старается сделать так, чтобы детям было максимально комфортно в школе, потому что, ну, стресс, первые годы обучения тебя отрывают там от родителей и все дела. В общем, она заметила, что во время уроков ученики совершенно не стеснялись пускать газы. Чем очень сильно отвлекали друг друга. Ну, потому что, ты понимаешь, это цепная реакция, это такая вот ковровая бомбардировка. Когда кто-то один сделал, остальные начали смеяться, а когда ты сильно смеешься, ты опять это можешь сделать. И, в общем, ну, процесс повторяется заново. Что сделала она? Естественно, никого не била линейкой, не вызывала родителей в школу, не выводила за ухо в туалет куда-то там через три коридора. Она сделала в классе уголок газов.
3: Умница какая!
4: Кстати, соцсети сейчас заполнены этими видосами. Она еще инструкцию для детей сделала. Так. Не только вот просто уголок создала, а сказала, типа, заходим сюда, в этот уголочек, пукаем, ждем 10 секундочек, пшикаем там освежителем воздуха и садимся с умницей. И главное, ни на кого не обращаем внимания. То есть, ну...
2: Я, когда читал эту новость, понял, что я, скорее всего, в этот уголок бы себе перетащил парту просто. Поставил свой личный стульчик и не выходил бы из этого уголка. И ты знаешь, что самое крутое? Родители не осуждали. Школа, там, дирекция, знаешь, зауч по воспитательной работе в техасской школе. Я не знаю, есть такая должность или нет, но не осуждал. А наоборот, поддержали. Дети нарисовали плакаты. Там, знаешь, такой gas station. Знаешь, такая, типа, газовая станция. Плакаты. Они там украсили. Какие-то цветочки. То есть, в общем, они сделали такой, знаешь, полноценный уголок, в который ты реально во время урока спокойненько вышел, сделал свои дела, вернулся обратно. Родители сказали, ничего лучше в своей жизни тоже не придумывали.
3: Я, если честно, аплодирую стоя таким учителям, потому что вот на моей практике было что-то похожее. А учительница говорила на 1 сентября и, в принципе, на все праздники не дарить ей цветы. Так. Она просила вместо цветов дарить ей коробки конфет.
2: Ага.
3: Ей все дарили конфеты, и сначала типа, что? Все конфеты. Она не забирала их домой. Она складывала их в большом ящике у себя в классе. И вот помните тот самый момент, когда уже такая глубокая осень, вот тебе холодно от того, что просто осень.
2: Ноябрь.
4: Да.
3: Ну, такое.
2: Где-то там.
3: Дождь идет, все, листья уже опали, ты сидишь на уроке, еще солнышко, может, вообще даже, может, его нет вообще даже в этот день, и настроения вообще, ну, нет учиться.
2: Да.
3: И в этот момент она говорила, поднимайте ладошки, весь класс поднимал ладошки, она открывала этот шкаф, и каждому прямо на уроке по конфетке раскладывала. И, ну, урока не было, просто это было кайфово.
2: А потом выходили
4: Вася,
2: в уголочек.
4: Паша переплюнул свою милоту.
3: А потом выходили в уголочек, и, пожалуйста, вот вам и чудесный урок.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет! В студии Олеся Матусевич. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер порывистый, во многих районах сильно порывистый. В Могилеве и Минске днем плюс 16-18. В Гомеле и Гродно днем 17-19 со знаком плюс. В Витебске днем 15-17 выше нуля. А в Бресте днем плюс 18-20. С тобой Радиус FM. Впереди только топовая музыка.
2: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
3: Думаем дальше. Какие еще варианты?
2: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Смотри, что нашел.
2: Муж с женой, им понравились супруги соседи. И это могло быть начало совсем другой истории, да? Но у нас все-таки про рестораны, про то, как сэкономить. Короче, ну понравились, ходили друг к другу в гости один раз, а потом такие, давайте собираться в ресторане. Предложили вот эти соседи.
3: Хитрые.
2: Молодцы вообще. Пришли в ресторан, поели. Решили поделить счет. Ну, как бы, ну, пополам, платим пополам. Ну, ладно. Ситуация повторилась второй раз, третий раз. И только где-то на третий раз наши вот эти герои стали понимать. Мы-то заказывали там цезарь, кофе и десерт, а они первое, второе, третье, десерт.
3: Компот.
2: Ну, вот полный спектр. Знаешь, вот все включено.
4: И делим поровну, да?
2: Слышали мою My Friends, да. И они такие на третий раз заплатили пополам, на четвертый заранее, когда пришли в ресторан, подозвали официанта, говорят, у нас будет раздельный счет. То есть вот то, что мы назаказывали, мы оплачиваем. То, что вот эти закажут, пусть они оплачивают. Когда принес счет ресторан, эти впали в ярость.
3: Ну, конечно.
2: Сказали, вы что, на деньги определяетесь? Да как так? Да все. С тех пор они больше не общаются.
3: О, ну и правильно делают.
4: Ну, понятным причинам.
3: Да? Есть еще одна ситуация такая, да. Вы наверняка, мальчики, вспомните. Приходишь с девушкой в ресторан, она заказывает вот по минимуму, ты знаешь, я не голодная, я хочу только кофе, сделала цезарь. Да, потом она лезет в твою тарелку, потому что ты себе заказал побольше еды, со словами, я просто попробую, да, а платить-то все равно тебе, ты голодный, и еще и платишь.
2: И ты четыре раза переспрашивал, точно только салатик?
4: Да, вообще, да. Мне кажется, что эта история — это какой-то новый вид тарелочниц.
2: Блюдочницы.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
5: Пап, купи сладкую вату и колу.
6: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
7: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
8: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
0: Реклама.
9: Ты слушаешь Радиус ФМ. Только топовая музыка.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me.

0: «Родители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Улыбнула.
2: Мне кажется, каждый должен понять. Люди такие: я ничего не успеваю, в сутках недостаточно времени. А потом идут гладить постельное белье.
3: У меня такая, ну, я поймете, миленькая. Хожу на нудистский пляж, чтобы не встречали по одежке. Чтобы сразу переходили к уму, понимаете?
4: У меня для студентов, поэтому все внимательно сейчас слушаем. Век живи, век учись, но на пересдачу все равно не допустим.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

0: Беларуси 11 часов утра. В радиусе новостей.
1: Привет! В студии с новостями Олеся Матусевич. В столице у стадиона «Динамо» стартовало самое масштабное беговое событие страны – Минский полумарафон 2026. Программа спортивного праздника открыла дистанция на 10 километров, вслед за которой стартуют участники полумарафона на 21 километр, а также любители более коротких и семейных забегов. Главной интригой нынешнего старта станет женская конкуренция на полумарафонской дистанции, где впервые с начала пандемии с белорусскими бегунами поборются сильнейшие стайтеры из стран Африки. Кстати, из-за него в центральной части столицы с самого утра ограничено движение всех видов транспорта. Перекрытия затронули ключевые дороги города, включая проспекты Независимости и Победителей, а также улицы Ленина, Свердлова, Ульяновскую и Кирова. Временные ограничения вводятся поэтапно и будут сниматься в период с 13 до 17.00 по мере завершения забегов на разных дистанциях. Даже если швейцарцы 27 сентября проголосуют за вечный нейтралитет, санкции против России не отменятся автоматически. При победе инициативы Берн не сможет вводить новые ограничения вслед за ЕС, но для отмены старых потребуется отдельное решение правительства. Инициаторы из швейцарской народной партии требуют запретить все санкции, кроме одобренных ООН. Однако власти страны и раньше находили способы смягчить слишком жесткие законы, принятые на референдумах. В итоге чиновник не только предстоит разобраться, какие ограничения реально придется снять, но и какие получится сохранить. Ученые МЧС России создали специальный чехол, который удерживает пламя при взрыве и возгорании аккумуляторов. Прочный материал изготовили из отечественных тканей, и он легко выдерживает температуру до 1400 градусов. Такое изобретение помогли создать частые пожары из-за электросамокатов и гаджетов, которые люди оставляют заряжаться на ночь. Помимо чехла для батарей, спасатели представили водяную систему тушения загоревшихся автомобилей. И последнее. Хочешь новую умную колонку Яндекс.Станция Light 2? Заходи на сайт radiosfm.by и проходи наш свежий музыкальный тест. Слушай фрагменты треков, ставь им оценки и обязательно дойди до самого конца. Только полностью завершенный опрос делает тебя участником розыгрыша. Формируй волну топовой музыки и лови удачу на radiosfm.by. Это все новости. О погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер порывистый, во многих районах сильно порывистый. В Могилеве и Минске днем плюс 16-18, в Гомеле и Гродно днем 17-19 со знаком плюс, в Витебске днем 15-17 выше нуля, а в Бресте днем плюс 18-20. Ты слушаешь «Радиус ФМ», далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Вот это поворот!
2: 25-летняя американка якобы столкнулась с легендарным чудовищем.
3: Легендарное чудовище звучит как босс из компьютерной игры. Вот тот самый, которого никто не может пройти без читов, знаете?
4: Или бывший, которому ты написала, будучи на зыбе.
5: Легендарное чудовище. В этот момент как раз таки ты и есть легендарное чудовище.
2: Короче, она рассказала, что отправилась в пеший поход на север штата. Там какая-то природа, знаешь, такие лес, деревья, речушка. И вот около небольшого пруда она заметила фигуру, идущую по грязи.
3: В князе.
2: Да. Сначала она подумала, что это голый мужчина. Видишь, опять отсылка, видимо, какие-то флешбеки из прошлых отношений. Однако затем, по ее словам, существо услышало ее шаги и с нечеловеческой скоростью повернуло голову и ровно уставилось на нее. Та, естественно, испугалась, но что делает современный человек, когда пугается?
3: Фоткает все.
2: Фоткает, ну, конечно, не убегает, не звонит в полицию. Нет, фотографирует. Она успела сделать две фотки, а дальше, внимание, она отправила эти фотографии в организацию по исследованию бигфутов. Есть такая организация реальная, и им реально платят деньги, то есть они на каком-то финансировании находятся. И там ей сказали, вы знаете, 145 сантиметров, ну, они так оценили рост, это, конечно, маловато для бигфута, но, скорее всего, это был детеныш бигфута. И, возможно, даже невозможно, это точно, а бигфут в сети, естественно, просто с хохоту померли все, потому что, ну, они осмеяли и туристку, они осмеяли эту вот организацию по вычислению бигфутов. Они заявили, что на снимке явно пожилой мужичок, который, возможно, был на ретрит йоги какой-то.
5: Честно, смотрю по фотке, как будто Вася вышел покупаться.
2: Да. Я примерно так же выгляжу в походах день на третий. Вот когда ты в грязи находишь пруд, водоем, в надежде, что там русалка, там русал или Минводоканал, вот эта охрана вот, на катере люди
5: максимум
2: с автоматом.
5: Водяной.
2: Водяной, да. Это мой базовый максимум.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

0: Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Нейростендап.
2: Ребяточки, у меня такая новость.
3: Ну, а?
2: Недавно исполнилось мне, значит, 25 годик.
4: Очень хорошо.
2: Буквально в прошлую пятницу, да.
4: Не напоминай.
2: Василий до сих пор плохо выглядит с 25 лет. Да, так бывает. Но я не к этому. На протяжении всех этих чудесных лет мне кричали: Паша, надо права. Надо права, чтобы водить машину.
3: Не права, а водительское удостоверение. Права-то у тебя есть же.
2: Ну, такие большие.
4: Больше, у него девушка уже есть, уже особо нет.
2: Больше обязанностей у меня, я бы так сказал, да. Водительское удостоверение, да. И я такой, ну, завтра сделаю.
4: Да,
2: завтра начну, все, завтра подберу автошколу, завтра вот это вот все сделаю. Завтра.
3: А нам это все слушать.
2: Но вот эта вот история, которая откладывалась на завтра, она наконец-то, вот оно. Я при Васе сегодня взял талончик на то, чтобы пройти какую-то...
4: 24-я легендарная поликлиника. Да, привет, 24-й.
2: Да, я думаю, все, кто ездит за рулем, сейчас мне пожелают удачи. Ребят, ну я это сделал, все. А синдром отложенного на завтра вот этого вот...
4: Можно еще 3 года теперь собираться в 24-ю поликлинику.
2: Да, да, потом в ДОСАФ.
4: Да,
2: вот
4: да,
2: это
4: да.
2: Вот, это чудесно.
4: Хорошо.
2: Вот что чаще всего люди откладывают на завтра, на самом деле вопрос максимально обширный.
4: Да.
2: У кого-то права, у кого-то спортзал. Интересно, что думает на этот счет искусственный интеллект?
5: У людей есть удивительная суперспособность – откладывать на завтра даже то, что занимает 5 минут. Причем завтра у некоторых длится годами. Например, помыть духовку. Человек смотрит на нее, понимает, что там уже образовалась новая экосистема, и говорит: «Ладно, завтра». Духовка в ответ: «Хорошо, развиваюсь дальше». Есть еще разбор шкафа. Каждый раз человек открывает дверцу, смотрит на гору одежды и решает: «Сегодня не тот эмоциональный ресурс». Отдельный уровень – записаться к врачу. Человек может 3 месяца терпеть, читать симптомы в интернете и уже мысленно попрощаться с органом, но записаться завтра. Многие откладывают спорт. В понедельник покупают форму, во вторник выбирают музыку для тренировок, в среду смотрят видео, как правильно приседать, и все. Подготовка завершена. Самое смешное, завтра звучит так, будто это конкретная дата. Хотя у некоторых людей завтра это просто удобное название для «никогда».
3: Я вот насчет врачей услышала, он там говорил, вот у меня такая же абсолютно проблема, мне очень тяжело записаться к врачу, вот это выждать дату, я постоянно не могу ничего спланировать, и я нашла лайфхак.
4: Да.
3: Не советую, но попробуйте, а вдруг. Я скачала себе просто нейросеть, врач, так. И просто с ней советуюсь, рекомендую, рассказываю о своих болячках, что у меня болит и так далее, она такая: ну, сейчас решим.
4: Паш, у нас это ведущая ненадолго.
2: Да, но если что, да, мы буквально недавно в новостях рассказывали, что так делать нельзя, и надо ходить к врачам, ребят. А вообще вот по поводу ИИ. А вообще, кто решил, что завтра это завтра? А вот у меня завтра через 5 лет.
4: Да, и это тоже завтра.
2: Диминус.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама. Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
6: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
7: Горячее предложение в 3 цены по 8 сентября. Туалетная бумага «Папия Делюкс» 5,39 за 4 рулона. Средство для мытья посуды «Сорти» 2,90 за 450 грамм. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
0: 3 цены. Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Пока ты спал.
2: Как же я обожаю всякие ритуалы от врачей, которые, мне кажется, сами своим ритуалам не следуют.
3: Они, знаешь, сутки продержаться на воде.
2: Да, да. Они просто из них вот выпадает какое-то новое исследование. Они такие, смотрите, что могу. Новое исследование. Короче, что рекомендует врач, чтобы утро было легким, чтобы сразу пробудиться, да, чтобы сразу все было хорошо. Смотри, это взрослый человек.
4: Ну-ка.
2: Медицинское
4: давай.
2: Образование, скорее всего, у него. Он говорит, сразу после того, как проснулись, выходите на улицу.
4: О, гениально.
2: Выходите на улицу и смотрите по сторонам. Я, если сразу после того, как проснусь, выйду на улицу, меня в опорку заберут. Да. Уже, если я в том, в чем я есть, выйду на улицу.
3: А с опорки в дурку.
2: А с опорки в дурку, да. Отдохну, коробочки буду лепить в мягкой комнате. Не обязательно заниматься спортом, говорит врач. Медитации, вот это все не надо. Пробежки через силу не надо. Вы просто, как я его понял, выходите, спускаетесь с подъезда вниз, может, чашечку кофе с собой берете и стоите, знаете, как вот этот вот взрослый человек, который зашел в комнату и забыл, зачем зашел. Такой пу-пу-пу.
4: Я представляю, если весь подъезд прочитал это исследование, да. И просто все массово вышли в трусиках, там, да. В ночнушках, как у нас сумасшедшие просто.
2: Я выхожу, у нас там вороны растащили мусорку. На машинах лежат какие-то памперсы, там еще что-то. Я не хочу это видеть по утрам.
3: Так, ребят, давайте, пожалуйста, фантазии свои закроем.
0: Шоу «Пробудители» на Радио ФМ.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет! В студии Олеся Матусевич. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер порывистый, во многих районах сильный порывистый. В Могилеве и Минске днем плюс 16-18. В Гомеле и Гродно днем 17-19 со знаком плюс. В Витебске днем 15-17 выше нуля. А в Бресте днем плюс 18-20. С тобой Радиус FM. Впереди только топовая музыка.
0: Хочешь умную колонку?
2: Да!
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiusfm.by.

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Смотри, что нашел.
2: Я начну. Хочу начать с фразы «Они возвращаются». Впервые этот мультик вышел в 1940 году. Так. Мы тогда еще даже, прикиньте, не родились, а
3: ладно.
2: Он уже был,
3: ну,
2: понимаете?
3: Я был уже. Судя по вашим шуткам, я уже был тогда.
2: Ну, без интриг. «Том и Джерри. Запретный компас» называется мультфильм. Он для всей семьи абсолютно подходит. И для детей, и для взрослых. Потому что взрослые, знаете, словят такую ностальгию. Дети как бы узнают для себя что-то новое. Сюжет кратенько перескажу. Там, получается, Том и Джерри, как обычно, у них начинаются вот это догонялки. Только на этот раз в музейном зале они решили это устроить. Вот. И, короче, они там компас какой-то разбивают и попадают в другой мир. Ага. И чтобы выжить в этом мире, в этом прошлом, настоящем, будущем, им нужно объединиться. И вы представьте себе, это комбо. Они впервые объединяются, чтобы достичь какого-то успеха и вернуться домой.
3: Главный вопрос, мы хозяйку там увидим? Потому что буквально в двух сериях. Вот это, которая...
4: И у меня к ней много вопросов, если что.
3: Очень много. Ладно, супер. Том и Джерри всегда прекрасно. А я тогда немножко нишевое кино. Называется «Вышка 2». Я так думаю, что если смотрели первую часть, где девчонки...
4: Я кайфанул. Это было очень круто.
3: Страшно. Держит в напряжении. Да, мы все прекрасно понимаем, что мы смотрим кино, которое кто-то снял. Это все не взаправду, но ты все равно начинаешь верить. Ты погружаешься в эту историю. И что характерно, «Вышка 2», этот фильм снимают не фанаты, в смысле любители «Вышки 1», а профессионалы, которые вдохновились тем, что «Вышка 1» снималась без зеленки, без хромакея. Это реальные
4: съемки.
2: Очень круто.
3: И «Вышку 2» будут снимать на реальной скале, на реальной такой туристической деревянной дорожке. Все это сняли, сделали вкусно. Поэтому, если зашло «Вышка 1», однозначно стоит посмотреть «Вышка 2».
2: Ой, бедные мои ногти. Чувствую, что я, когда буду смотреть этот фильм, сожру их просто от стресса.
4: Так, берем детей срочно, потому что вот школа началась, деткам нужно немножко снять стресс на выходных. «Мия и монстры». Все знают уже за 3 года моей работы на Радиус ФМ, что я обожаю мультики, всегда только про них рассказываю. «Мия» — девочка, которая не очень ладит с окружающими, мечтает доказать жителям своего очень скучного города, что монстры все-таки реально существуют. И они совсем не опасны, их не нужно бояться, там, как в сказках про них пишут. Такой шанс ей представляется, когда она вместе со своим другом, а друг у нее это крыса Квентин, попадает в Академию Ротвуд. И эта Академия особенно тем, что там учатся только детки-монстры. И там девочке придется скрывать свою человеческую природу, пока она не найдет настоящих друзей и способ раз и навсегда примирить монстров и людей. Ну, звучит круто.
2: Какой милый мультик, я обожаю такие мультики, которые реально чему-то получают.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
5: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
6: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама. Ты на волне топовой музыки. Радиус FM. Наша

заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн, смотри название треков, скачивай подкасты, узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Radius FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Улыбнула.
2: А я нашел не какой-то мем или шутку, я нашел вот к преддверию вот этих всех зачетов.
3: Закусывай.
2: Ну ты закусывай. Вот этой всей истории я просто, когда вспоминаю зачеты, мне становится плохо.
4: Да, да, ну, давай.
2: Запоминаем. Студенты, записываем. Зачеты, зачеты. Перейдите на Федота. С Федота на Якова. С Якова на всякого.
3: Это ты в автошколе будешь вот это рассказывать, когда пойдешь. Конечно. А у меня такая тогда... будем ломать стереотип сейчас, если дети там с родителями в машине едут, то вообще зайдет. Сломай стереотипы. Позвони маме и спроси, надела ли она шапку.
2: Да, да, хорошо. Мама, ты надела?
4: Знаешь, как заинтересовать дурака? Как?
2: Потом расскажу.
4: Завтра расскажу, да.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

0: Белоруссии полдень. В радиусе новостей.
1: Привет! С выпуском новостей Олеся Матусевич. МЧС продолжает ликвидировать последствия непогоды. Ранее на большей части территории страны наблюдалось усиление порывистого ветра. Непогода стала причиной повреждения линий связи и электропередачи, нарушения электроснабжения в ряде населенных пунктов, обрушения слабоукрепленных конструкций и кровель зданий, а также падения деревьев. При сильном ветре МЧС просит убрать вещи с балконов и дворов, а машины припарковать подальше от деревьев и легких конструкций. Мониторинг обстановки продолжается. В Беларуси подготовили поправки в закон о защите персональных данных, которые уже направлены в Совет министров. Документ предлагает запретить камеры видеонаблюдения в раздевалках, комнатах отдыха и других личных зонах. Также законопроект защищает граждан от решений искусственного интеллекта. Окончательное слово в медицине или при найме на работу всегда должно оставаться за человеком. В немецком городе Галле накануне важных региональных выборов вспыхнули ночные беспорядки и стычки протестующих с полицией. Недовольство жителей вызвал и приезд канцлера Фридриха Мерца, кортеж которого люди на улицах встретили свистом. По опросам с огромным отрывом лидирует правая партия «Альтернатива для Германии», набирая 42% голосов. Если правые победят и создадут свое правительство, это может изменить политическую обстановку во всей стране. В Калифорнии неизвестные похитили фуру с 50 000 банок пива общей массой почти 18 тонн. Ограбление произошло на складе, где мошенники по поддельным документам вывезли товар стоимостью десятки тысяч долларов. Вместо угроз компания-производитель опубликовала в соцсетях ироничное обращение к ворам с просьбой вернуть напитки без лишних вопросов. На возврат грабителям дали ровно 18 дней и 44 минуты с намеком на 1844 год основания бренда. И в завершении «Радиус ФМ» звучит там, где есть интернет. Заходи на сайт radiusfm.by, нажимай на кнопку «Play» и бери топовую музыку с собой на пробежку, в офис или в дорогу. Это все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность. В основном без осадков. Лишь ночью местами по северо-востоку республики пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый. В Могилеве и Витебске ночью +7,9, днем 17-19. В Минске ночью 7,9, днем 18-20, выше нуля. В Гомеле ночью +8,10, днем 18-20. В Бресте ночью +8, +10. Днем 20-22 со знаком плюс. В Гродно ночью +9-11, а днем 18-20. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в «Промагролизинг».
1: Горячее предложение в три цены по 8 сентября. Конфеты черничные «Белорусочка» 7,99 за 290 грамм. Кофе молотый «Тибио» 15,79 за 200 грамм. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
2: Трицены. Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пусканю вдвоем на зло ветрам.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет! В студии Олеся Матусевич. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность. В основном без осадков. Лишь ночью местами по северо-востоку республики пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый. В Могилеве и Витебске ночью плюс 7-9, днем 17-19. В Минске ночью 7-9, днем 18-20, выше нуля. В Гомеле ночью плюс 8-10, днем 18-20. В Бресте ночью 8-10, днем 20-22 со знаком плюс. В Гродно ночью плюс 9-11, днем плюс 18-20. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
2: Топ-чарт.
0: Топ-чарт Радиус ФМ.
2: Радиус ФМ.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
2: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
2: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
2: Радиус ФМ.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: Колекція спадщина ексклюзивно в три ціни. Своє, красиве, родное. Аксесуари в ассортименте от 3,90. Тетради и блокноты в ассортименте от 93 копеек. Подробности на сайте трицыны.бай или по телефону 7300.
1: Пап, купи сладкую вату и колу.
2: Сейчас сниму денег. Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
3: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье. Реклама.
5: Коля, а что ты слушаешь?
6: Радиус FM.
5: А?
6: Радиус FM.
5: Что?
6: Радиус FM.
4: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальный.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут.
1: Где-то кружим мы с тобой до рассвета. Просто будь со мной, мое лето.
0: А еще для тебя. Очень скоро и очень скоро. Радиус FM, Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 13 часов. В радиусе новостей.
2: Привет! В студии с новостями Олеся Матусевич. Белорусская таможня объявила об исчерпании лимита на беспошлинный ввоз электромобилей для физлиц. Теперь автовладельцам при растаможке придется дополнительно платить пошлину в размере 15% от цены машины. Однако одна важная льгота еще действует. На электрокары возрастом до 5 лет все еще распространяется освобождение от НДС. В Костюковичах финишировала экспедиция «Дорога к святыням», приуроченная ко дню белорусской письменности. Писатели, ученые и духовенство проехали 1200 километров по региону, проводя встречи в школах, передавая благодатный огонь верующим и продвигая родную культуру. Завершился проект крестным ходом и закладкой сада молитвы у местного храма. Иран атаковал в Ормузском проливе 3 танкера, которые шли без согласования, а также 3 корабля, связанные с США. Удары корпуса стражи Исламской революции стали ответом на аналогичный американский обстрел иранских судов. Эскалация конфликта в очередной раз поставила под угрозу закрытие ключевого морского маршрута, через который идет основной поток нефти из Персидского залива. Картину Марка Шагала «Крестьяне» 1971 года выставили на торги в Гонконге с предварительной оценкой свыше 4 миллионов долларов. Полотно, написанное во французском Сен-Поль-де-Вансе, отражает характерную для позднего творчества художника ностальгию по родному Витебску. За 8 лет произведение искусства подорожало вдвое. В 2018 году нынешний владелец приобрел его на аукционе за почти 2 миллиона долларов. Ожидается, что работа мастера станет одним из главных лотов вечерних торгов современного искусства 28 сентября. И последнее. Зацепил трек в эфире, но не знаешь его название? Все просто. Заходи на сайт radiusfm.by в раздел «Что играло» и добавляй новые хиты в свой личный плейлист. Это все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность. В основном без осадков. Лишь ночью местами по северо-востоку республики пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый. В Могилеве и Витебске ночью плюс 7-9, днем 17-19. В Минске ночью 7-9, днем 18-20 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 8-10, днем 18-20. В Бресте ночью плюс 8, плюс 10. Днем 20-22 со знаком плюс. В Гродно ночью плюс 9-11, а днем 18-20. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Пап, купи сладкую вату и колу.
2: Сейчас сниму денег.
3: Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
4: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
5: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
6: Есть смаки, которые остаются с нами на все життя. Свежий хлеб, горячая бульба, а на столе хатняя колбаса, поляндвица, сало, сальтисон. Як калісьці у бабулі. Просто, щодра і ад душы. Мы захавалі гэты смак у новай лінейцы «Этна-шляхетна» ад ашмянскага мясакамбіната. Шляхетны смак радзімы. Гатуем з увагай, частуем з павагай.
7: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
8: Реклама. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет! В студии Олеся Матусевич. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность. В основном без осадков. Лишь ночью местами по северо-востоку республики пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый. В Могилеве и Витебске ночью плюс 7-9, днем 17-19. В Минске ночью 7-9, днем 18-20, выше нуля. В Гомеле ночью плюс 8-10, днем 18-20. В Бресте ночью 8-10, днем 20-22 со знаком плюс. В Гродно ночью плюс 9-11, днем плюс 18-20. С тобой Радиус FM. Впереди только топовая музыка.
2: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович, масштабный фест книг, зорные гости, самобытные ремесла и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфиры «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.

0: 22-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в Светофор. Чтоб семья довольная была, в Светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
2: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Реклама.
5: Коля, а что ты слушаешь?
6: Радиус FM.
5: А?
6: Радиус FM.
5: Что?
6: Радиус FM.
4: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори «Я слушаю

0: Начало 2000-х. Острый дефицит доступных квартир. На втором и третьем всебелорусских народных собраниях строительство жилья объявляют главным приоритетом. Сегодня Беларусь в лидерах СНГ по строительству жилья на душу населения. Сотни тысяч семей построили свои метры благодаря господдержке.
1: Стратегия, проверенная временем. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.
2: Кофейня? Пиццерия?
3: Или ресторан?
4: Где вкуснее?
1: Программа Полины Тарасевич о самых вкусных местах Беларуси.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: Я люблю все, что связано с едой и историческим колоритом Беларуси. А когда еще и два в одном, вообще песня. Сегодня едем в туристический комплекс «Вольный мельник» в Лидском районе. Поедим, попьем и на красоту посмотрим.
1: Тут есть!
6: Нужно чуть больше 10 минут, чтобы от Лидского замка доехать в комплекс на месте бывшей водяной мельницы. Да, главное здание – это реконструированная в традициях средневековой архитектуры мельница. На территории еще расположены банкетные залы, бар с дегустацией крафтового пива, летние терраса, уличная беседка и баня. Здесь все пропитано атмосферой времен Великого княжества Литовского. В комплексе работает исторический музей с увлекательной экскурсионной программой, где расскажут про историю Лидской земли, про быт ее обитателей и героев многочисленных битв. Но не только на экспозицию смотреть будем, а еще и наслаждаться вкусной едой. Владельцы комплекса по средневековым рецептам варят пиво, делают домашние сыры, пекут хлеб, готовят крепкие напитки, коптят и валят мясо с рыбой. Уф! Тяжело о таком рассказывать.

0: на голодный желудок. Сама экскурсия включает посещение музея, знакомство с культурным наследием региона и дегустацию местного крафтового пива, ну или кваса. А еще можно научиться готовить сыр. Расскажут все о производстве, а еще и дадут попробовать черный камамбер. При желании можно сыр купить. Для любителей активного отдыха предлагаются рыбалка и прогулки на свежем воздухе. При желании можно организовать мероприятие. Со всеми ценами ознакомьтесь на сайте.
1: Тут есть!
0: Любителям узнать для себя что-то новое, ну или просто вдохновиться белорусским колоритом, это место придется по душе. А уж тем более тут есть, точно вкусно.
1: Тут есть, тут есть. Открой Беларусь на вкус с Полиной Тарасевич. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная.

Союз ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут.
1: С ума мы сошли, в голове иллюстрации. Как мы полетим, мне нужна гравитация.
0: А еще для тебя... Очень скоро и очень скоро... Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 14 часов. В радиусе новостей.
2: Привет. С новостями в студии Олеся Матусевич. На 11-м Минском полумарафоне определились победители на главной дистанции в 21 километр. Среди мужчин первым стал Буай Маганга из Танзании, а у женщин победу вырвала кенийка Хильга Киптум. Белорусы Владислав Прямов и Татьяна Шабанова завоевали бронзовые медали и стали чемпионами страны. В масштабном спортивном празднике приняли участие свыше 30 тысяч бегунов из 40 стран. За сутки в МВД поступило около 200 звонков о телефонных аферистах, но большинство обманов удалось вовремя предотвратить. Самыми частыми схемами остаются звонки от имени лжечиновников, липовые покупки в сети и новая уловка с предоплатой за трансфер в аэропорт. Милиция советует не переходить по сомнительным ссылкам, сразу класть трубку и сообщать о мошенниках по номеру 102. Европа не может бесконечно финансировать конфликт на Украине, ничего не получая взамен, заявил лидер французской правовой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла. Он подчеркнул, что Франция должна способствовать дипломатическому урегулированию, чтобы выбить для Киева максимально выгодные условия на переговорах. При этом он призвал Брюссель перестать мнить себя Соединенными Штатами и урезать собственные расходы. Соленость Азовского моря в этом году достигла исторического максимума, практически сравнявшись с Черным морем. За последние 19 лет уровень соли в водоеме вырос на 60%, главным образом из-за сокращения притока пресной воды из Дона на фоне засушливого климата. Такие экстремальные изменения уже перестроили местную экосистему и привели к всплеску популяции медуз. И последнее. Твое музыкальное мнение может принести тебе Яндекс-станцию Light 2. На сайте radiusfm.by появился новый музыкальный тест. Заходи, слушай треки и выставляем оценки от начала и до самого конца. В списках претендентов на классный приз окажутся только те, кто завершит опрос полностью. Волна топовой музыки ждет твоих оценок на radiusfm.by. Это все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», завтра в Беларуси переменная облачность. В основном без осадков. Лишь ночью местами по северо-востоку республики пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый. В Могилеве и Витебске ночью плюс 7-9, днем 17-19. В Минске ночью 7-9, днем 18-20 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 8-10, днем 18-20. В Бресте ночью плюс 8, плюс 10. Днем 20-22 со знаком плюс. В Гродно ночью плюс 9-11, а днем 18-20. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you take

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет! В студии Олеся Матусевич. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность. В основном без осадков. Лишь ночью местами по северо-востоку республики пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый. В Могилеве и Витебске ночью плюс 7-9, днем 17-19. В Минске ночью 7-9, днем 18-20, выше нуля. В Гомеле ночью плюс 8-10, днем 18-20. В Бресте ночью 8-10, днем 20-22 со знаком плюс. В Гродно ночью плюс 9-11, днем плюс 18-20. С тобой Радиус FM. Впереди только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в Промагролизинг.
1: Пап, купи сладкую вату и колу.
2: Сейчас сниму денег. Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
3: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
6: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Алиса, как слушать музыку без подписки?
1: Все просто. Слушай Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Горячее предложение в 3 цены по 8 сентября. Туалетная бумага Папия Делюкс 5,39 за 4 рулона. Средство для мытья посуды Сорти 2,90 за 450 грамм. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
2: 3 цены, 3 цены.
3: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.

Реклама. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: очень скоро и очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 15 часов. В радиусе новостей.
1: Привет! В студии с новостями Олеся Матусевич. Госавтоинспекция предупредила об ухудшении погодных условий. ГАИ напомнили о необходимости соблюдать скоростное ограничение, держать дистанцию, при перестроении избегать резких маневров, а перед поворотами и пешеходными переходами заблаговременно притормаживать. Приближаясь к пешеходным переходам и двигаясь в жилых зонах, внимательно смотреть по сторонам, так как в условиях дождя можно не заметить пешехода, особенно ребенка. Пенсия для ИП существует, она зависит от стажа предпринимателя и размера взносов в ФСЗН. Если платить стандартные 35% от минимальной зарплаты, то после 20 лет стажа рассчитывать можно лишь на минимальные 600 рублей в месяц вместо средней пенсии по стране в 1125 рублей. Чтобы выплата выросла, Минтруда советует добровольно делать отчисления суммы выше минимальной и отслеживать накопительную историю через приложение фонда. Рейтинг одобрения Дональда Трампа упал до исторического минимума в 33%, а поддержка среди его собственных сторонников-республиканцев снизилась до 72%. По данным опроса, поводом для недовольства стал рост цен и введенные Белым домом торговые пошлины. Почти две трети респондентов считают направление развития экономики США ошибочным, а 56% выступают против тарифов на товары из Канады. В результате 60% опрошенных возлагают на президента прямую ответственность за ухудшение своего финансового положения. Американский суд временно запретил стартапу Operation Bluebird запускать новую соцсеть под названием Twitter. Представители X пожаловались на кражу бренда, хотя сами отказались от старого имени еще во время ребрендинга Илона Маска. Судья встал на сторону X, но разрешил стартапу оставить логотип синей птицей. Тем временем компанию Tesla ждет еще один суд. Инженер подал иск из-за робота Optimus, который внезапно ожил на спине и нанес ему травмы. И последнее. Ищешь песню, которая только что звучала? Ответ на сайте radiusfm.by. Открывай раздел «Что играла» и находи имена исполнителей и названия топовых треков. Это все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», завтра в Беларуси переменная облачность. В основном без осадков. Лишь ночью местами по северо-востоку республики пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый. В Могилеве и Витебске ночью плюс 7-9, днем 17-19. В Минске ночью 7-9, днем 18-20, выше нуля. В Гомеле ночью плюс 8-10, днем 18-20. В Бресте ночью плюс 8, плюс 10. Днем 20-22 со знаком плюс. В Гродно ночью плюс 9-11, а днем 18-20. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM, волна топовой музыки.

плясал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: Плюс ФМ о погоде.
1: Привет! В студии Олеся Матусевич. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность. В основном без осадков. Лишь ночью местами по северо-востоку республики пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый. В Могилеве и Витебске ночью плюс 7-9, днем 17-19. В Минске ночью 7-9, днем 18-20, выше нуля. В Гомеле ночью плюс 8-10, днем 18-20. В Бресте ночью 8-10, днем 20-22 со знаком плюс. В Гродно ночью плюс 9-11, днем плюс 18-20. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Реклама. Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
2: Реклама. Радиус FM наша.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка. Радиус ФМ. Горячие новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Реклама.
1: Горячее предложение в три цены по 8 сентября. Конфеты черничные «Белорусочка» 7,99 за 290 грамм. Кофе молотый «Тибио» 15,79 за 200 грамм. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
2: Три цены.
0: Реклама.

0: дорога.
1: В Беларуси 16 часов. В радиусе новостей.
2: Привет, с новостями Олеся Матусевич. На границе Беларуси со странами Евросоюза образовалась очередь из 1500 единиц транспорта. Наибольшая загруженность легковых автомобилей зафиксирована на польском направлении. В пункте пропуска Брест-выезда ждут 740 машин и 15 автобусов. Очереди из грузовиков распределились между Польшей и Литвой. Больше всего фур скопилось в Козловичах и Бениконях. В то же время на латвийском участке границы движение остается свободным и очередей там нет. В Беларуси открылся сезон охоты на рябчика и серую куропатку, который продлится по 13 декабря этого года. Охотиться на этих птиц разрешается в светлое время суток без ограничений по полу и возрасту, с использованием гладкоствольного оружия, собак или ловчих птиц. При охоте по перу запрещено применять нарезное оружие, луки, арбалеты, а также патроны с пулями. За добычу животных, не указанных в разрешительных документах, предусмотрена административная или уголовная ответственность, а также возмещение вреда окружающей среде. В индонезийской провинции Восточная Ява произошло извержение вулкана Семеру, высочайшей вершины острова. Он выбросил столб густого серого пепла на высоту более 4000 метров над уровнем моря. Из-за опасности выброса раскаленных камней властям пришлось запретить туристам и местным жителям приближаться к кратеру ближе, чем на 5 километров. Индонезия находится в Тихоокеанском огненном кольце, поэтому здесь регулярно фиксируют высокую сейсмическую активность. Российские ученые разработали нейросеть для полного анализа поведения человека. ИИ одновременно считывает эмоции, оценивает черты личности и фиксирует неуверенность или противоречивость в действиях. Для этого модель анализирует сразу несколько каналов – видео, тон голоса, текст речи, а также мимику и жесты. В будущем технологию планируют использовать в цифровом обучении, умных интерфейсах и для создания персонализированных аватаров. И последнее. Добавь топовую музыку в свой дом. Просто скажи «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это все новости. О погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра в Беларуси переменная облачность. В основном без осадков. Лишь ночью местами по северо-востоку республики пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый. В Могилеве и Витебске ночью плюс 7-9, днем 17-19. В Минске ночью 7-9, днем 18-20 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 8-10, днем 18-20. В Бресте ночью плюс 8, плюс 10. Днем 20-22 со знаком плюс. В Гродно ночью плюс 9-11, а днем 18-20. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
1: Ну что, сворачиваем все рабочие чарты, закрываем дедлайны на замок, выкручиваем приемники на максимум, потому что в эфире главный ТОП-ЧАРТ страны на РАДИОС ФМ. У микрофона Кирилл Громов, и ближайшие два часа мы будем тщательно препарировать ваши клики и лайки, оставленные на radiosfm.by. Давай сразу вспомним, кто грелся на верхушке Олимпа на прошлой неделе. Ее замыкал Алекс Уоррен с треком «Fever Dream». Под номером 2 был Дэдди Свимс и его «Мистер Know It All». Ну а первое место досталось в прошлый раз Тейм Импала и Дженни с треком «Дракула». Но за 7 дней вы перевернули все с ног на голову, и открывает нашу двадцатку сегодня сочный стартовый эксклюзив. Белорусский продюсер Отника с треком «Will Never Be». Это его первая неделя в чарте, и парень врывается сразу на 20-е место. Название переводится как «Никогда не будет», но мы-то знаем, что в нашем топе возможно абсолютно все. Включаем громче.
0: Это ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ.
2: Радиус ФМ.
0: 20-е.
2: 20-е место.

0: Топ-чарт. Радиус FM.
1: Ох, на 19-й строчке у нас случился настоящий крушение фест. Дуэт KDDK Алекс Альта с треком One and Two забирает антипремию «Падение недели». Парни ухнули вниз сразу на 7 позиций. На счет раз-два они пока летят под откос, так что фанатам пора срочно нажимать тревожную кнопку на нашем сайте. А мы сворачиваем в сторону глобальных трендов, и у нас в эфире топ-билборд. Мы перелетаем через океан и проверяем, под что флексит Америка. Пятерка лидеров Штатов сейчас выглядит следующим образом. На 5-м месте Ариана Гранде «Hate the Time Made You Love Me».
0: Топ Билборд.
1: Под номером 4 Морган Воллен «Been By Now». Красотка Тейлор Свифт забирает в этой рейтинговой таблице 3-е место «I Know It, I Know You». Стелла Лефти под номером 2 «Бостон». Ну и Элла Лангли сегодня на 1-м месте с треком «Choosing Texas». Ну а в эфире у нас прозвучит главный трек 63-й строчки чарта Billboard. Поп-королева Сабрина Карпентер с синглом «House Tour». Сабрина устраивает нам экскурсию по дому, так что снимаем обувь и заходим прямо сейчас.
0: Топ Billboard.
2: Топ-чарт Радио FM с Кириллом Громовым.

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM. Радиус FM.
1: 18 место уверенно сегодня держит наш отечественный десант. Фрики DJs, а также Марта с клубным вайбом Let You Go. За неделю ребята показали железобетонную стабильность, ноль сдвигов без изменений. Let You Go переводится как «отпустить себя», но слушатели, похоже, вцепились в этот трек мертвой хваткой. А у нас на подходе радар свежих релизов — это фреш-прогноз. Мы тестируем свежий сингл от Алекса Ворона и его название «Cry Wolf». Слушаем, оцениваем и, если зацепило, бегом на radiosfm.by.
0: Фреш-прогноз. Топ-чарт Радиус FM.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: На 17-й строчке сегодня очутился Альберт Брайт со своим дерзким треком Wild. Еще недавно он возглавлял наши рейтинговые таблицы, ну а сейчас немножечко подскатился. Альберт за эти 7 дней растерял хватку и опустился на 2 строчки вниз. Название сингла переводится как «Дикий», но на этой неделе слушатели нашего сайта явно немного приручили. Да, мы сдуваем пыль с винила и включаем музыкальную машину времени в наши перемотки и переносимся в 2017 год к британцу Джей-Пи Купера и его невероятно душевной работе «She's on my mind». Вспоминаем этот стильный поп-соул-вайб прямо сейчас.
0: Перемотка.

0: 16 место забирает звездный тандем «Человек Череп», «Маршмеллоу» и инди-рокеры «Portugal The Man» с треком «Феникс». Ребята потеряли сразу 3 строчки за неделю. Птица «Феникс» пока слегка припала к земле, но восстать из пепла ей не составит никакого труда. Ну а мы перелетаем на противоположную сторону земного шара. У нас топ Австралии. Заглянем в чарт континента «Кенгуру и серферов». На 52-й строчке австралийского топа расположился инди-фолк-хит от «Венс Джой» «Бессмертный Риптайд». Слушаем «Укулеле Вайб» прямо сейчас.
1: Топ-чарт «Радио СФМ» с Кириллом Громовым.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в «Промагролизинг».
1: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Реклама. Это ТОП-ЧАРТ. ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.
4: Радиус FM.
5: На 15-й строчке расположился Эбон со своей лирической работой «Халу». Эбон сдал одну позицию за неделю. Ну, немного, но в целом есть какие-то вот черты подумать над тем, чтобы проголосовать за него. «Халу» — это пустота, и мы искренне надеемся, что в его копилке лайков на следующей неделе пустых мест не останется. Ну, а у нас на очереди тестовая лаборатория новинок «Фреш-прогноз». Мы оцениваем свежий электронный поп-релиз от культовой яркой исполнительницы «La Rux» сингл «Lose Myself». Включаем погромче и ловим ритмы.
4: Прогноз.
3: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: 14-ю строчку забрали итальянские хаусмейкеры Медуза и Хенри Камомилл с треком Don't Wanna Go Home. И тут у нас еще одно жесткое падение недели. Минус 7 строчек за 7 дней. Ребята поют «Не хочу идти домой», но с таким падением их чарт скоро отправляет на принудительные каникулы. А на 13-й строчке обосновался французский электронный дуэт Offenbach со своим синглом Miles Away. Парни просели на 2 позиции за неделю. Название переводится как «За милю отсюда». И до топ-10 им действительно не хватает буквально пару миль.
0: Топ-чарт.
1: Радиус FM.
0: 13-е.
1: 13-е место.

0: Пап, купи сладкую вату и колу.
1: Сейчас сниму денег. Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
2: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье. Реклама.
4: Ты слушаешь?
3: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ?
4: ТОП-ЧАРТ?
3: Радиус ФМ.
4: Радиус ФМ.
5: 12-ю строчку занимает Avalon Rockstone со своим атмосферным треком Vertigo. Парень опустился на 2 позиции вниз за неделю, и Vertigo — это головокружение. И у Avalon явно кружится голова от такой турбулентности во второй десятке. Ну а мы достаем из золотых архивов главный поп-хит в перемотке. Включаем 2019-й и взрывной сольный сингл от британской певицы Mabel Don't Call Me Up. Вспоминаем этот дерзкий танцевальный гимн прямо сейчас.
3: Перемотка.

0: В одном шаге от заветной элиты на 11 месте стартует наша громкая новинка эфира поп-дива Биберекса и маэстро Дэвид Гетта с их совместной работой Sad Girls. Это их первая неделя в чарте, и название переводится как «Грустные девочки». Но судя по тому, как мощно они стартовали, грусть им точно не к лицу. Перед тем, как уйти на короткую паузу перед замесом на первую десятку, заглянем в туманный Альбион. У нас UK Singles Chart и пятерка лучших треков Великобритании прямо сейчас следующая. На пятой строчке Сиена Спиро, Great Expectation.
1: Топ UK Single Chart.
0: Stella Lefty под номером 4 с треком Boston. На третьем месте Эйла Лангли, Choosing Tickets. Hugel, Email Angel и Alternate, I'm Moving to the Sun забирают вот с этим треком вторую строчку. Сэм Фендер и Оливия Дин — золотые призеры этого списка с треком Rain Me In. А полностью мы послушаем поп-хит с 35-й строчки британского чарта. Легендарная Кэти Перри и ностальгический гимн The Ones That Got Away. Включаем громче.
1: Топ UK Single Chart.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: Беларуси 17 часов. В радиусе новостей.
1: Привет! В студии с новостями Олеся Матусевич. МЧС напомнила правила безопасного разведения костров на участках возле домов и дачах. Огонь разрешено разжигать только в безветренную погоду, предварительно очистив площадку от сухой травы или используя металлическую бочку. Под рукой обязательно нужно иметь ведро с водой, лопату или огнетушитель, а для розжига запрещено применять бензин и другие горючие жидкости. Оставлять костер без присмотра или поручать его детям категорически нельзя, а после сжигания мусора угли необходимо полностью залить водой. На дне белорусской письменности в Костюковичах открыли новый арт-объект. Девятиэтажный дом в микрорайоне «Молодежный» украсил мурал с портретами известных писателей-земляков Аркадия Кулешова, Ивана Чигринова и Олеси Письменкова. В своих произведениях авторы осмысляли историю, военные трагедии и национальную память Беларуси. Местные жители с восторгом оценили яркую работу художников. Количество случаев агрессии и ксенофобии со стороны поляков по отношению к украинцам за последний год выросло примерно на 30%. Эти инциденты носят точечный характер, но оставлять их без внимания нельзя, сообщил посол Украины в Варшаве Василий Боднар. В случае столкновения с угрозой или недоброжелательностью он призвал украинцев снимать происходящее на телефон, чтобы передавать видеодоказательства полиции. Первая ракетка мира Арина Сабаленко сыграет в 1/8 финала UC Open с американкой Тейлор Таузенд. Ранее они никогда не встречались очно. Сабаленко стала первой теннисисткой с 2006 года, которой удалось выйти в 1/8 финала на 16 и более турнирах Большого шлема подряд. Действующая чемпионка удерживает уверенное лидерство в рейтинге ВТА. И в завершении. Мы разыгрываем новую умную колонку Яндекс-станцию Light 2. Чтобы стать участником розыгрыша, заходи на сайт radiusfm.by и открывай музыкальный тест. Оценивай хиты и помни главное правило. Тест нужно пройти полностью. Дойди до конца, и ты в игре. Слушай, оценивай и выигрывай на radiusfm.by. Это все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», завтра в Беларуси переменная облачность. В основном без осадков. Лишь ночью местами по северо-востоку республики пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый. В Могилеве и Витебске ночью +7,9, днем 17-19. В Минске ночью 7,9, днем 18-20, выше нуля. В Гомеле ночью +8,10, днем 18-20. В Бресте ночью +8, +10. Днем 20-22 со знаком плюс. В Гродно ночью +9-11, а днем 18-20. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым для слушателей старше 16 лет.
2: И снова всем привет, кто с нами на волне топовой музыки. В эфире второй час топ-чарта на Радиус FM. У микрофона Кирилл Громов, и градус накапливается. Ведь прямо сейчас мы распечатываем заветную топ-десятку лучших треков недели. И на 10-м месте у нас главное событие эфира. Абсолютный взлет недели. Британский экс-участник One Direction Зейн с синглом «Die for Me» подпрыгивает сразу на 7 строчек вверх за неделю. Зейн совершил невероятный камбэк из нижней части таблицы прямо в элиту.
0: Ты слушаешь топ-чарт Радиус FM.
3: Радиус FM.
0: Десятое.
3: Десятое место. Взлет недели.
4: Взлет.

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM.
1: Радиус FM.
2: Десяточку открыли, двигаемся дальше, но перед девятым местом сгоняем в интернет-пространство и проверим чарт Яндекс.Музыки. На 15-й строчке этого стримингового топа расположился стильный вирусный фит Поли Сен-Перис и Ида Галич с треком «Бизи». Слушаем, как Ида Галич раздает стиля.
0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
3: Малыш, ты не в курсе? Я на жестких битиках. Мама не в ресурсе. Двигайся на изиках.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ.
1: На 9-й строчке расположились кей-поп-гиганты BTS со своим летним хитом Swim. Парни железной хваткой вот удерживают свою позицию. Ноль сдвигов за неделю без изменений. Корейский десант застыл на месте, но уверенно контролирует первую десятку. А у нас на подлете финальный фреш-прогноз. Мы тестируем свежий электронный сингл от австрийского диджея Cyril'а под названием Breathless. Затаили дыхание и слушаем прямо сейчас. Фреш-прогноз.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Восьмое место. И сегодня его забирает дерзкая новинка эфира. Американская поп-певица Слейтер синглом Dance врывается в горячую десятку в свою первую неделю. Девушка пришла и прямо с порога заставила всех танцевать. А мы переключаем скорость и открываем перемотку, достаем из архивов 2015 год и кочевый клубный ремикс от Major Lazer. Называется Light It Up. Зажигаем прямо сейчас.
0: Перемотка.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым.
1: Седьмое место сегодня занимает Алекс Уоррен с треком Fever Dream. Алекс на этой неделе потерял сразу 4 позиции за 7 дней. Прошлонедельный бронзовый призер вылетел из тройки лидеров, но все еще держится в топ-10. Но у нас на очереди виртуальный вояж. Смотрим, какие треки чаще всего ищут через Шазам по всему миру. Пятерка лидеров глобального рейтинга следующая. Хьюгел и Солта с треком Джамайка на 5-м месте.
2: Обзор чартов Шазам.
1: Под номером 4 Tame Impala Loser. Третье место у ML Angel – Bad Times. Боб Моузес забирает вторую строчку в этой таблице – Inner Light. И первое место у Хьюгела, ML Angel и Ultra Nate – I'm Moving to the Sun. Ну а полностью мы послушаем трек с 71-й строчки мирового Шазана – поп-дива Tuvi Lu с откровенным супертреком Talking Body. Включаем на полную.
2: Обзор чартов Шазам.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: Это топ-чарт Радиус FM.
1: Шестую строчку нашего хит-парада забирает сегодня межгалактическое трио Kungs, Tapilus London и Mind Enterprise с танцевальной работой Galaxy. Парни прибавили две строчки вверх за неделю, и космический корабль уверенно подбирается к первой пятерке. Ну а мы сменяем пластинку, улетаем в перемотку снова. Заводим машину времени, отправляемся сейчас в 2018 год к канадской певице Mia Martina и ремиксу на ее чувственный хит «To Me Mongoose». Ностальгируем прямо сейчас.
0: Перемотка.

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
2: Реклама. Топ-чарт.
3: Радиус FM.
4: Пятая строчка, и мы на пороге пьедестала. Сюда опустился дуэт Bibi Rexha и Faithless с треком New Religion. За неделю они потеряли одну позицию. Не страшно, но стоит задуматься. Их новая религия чуть сдала позиции, но адепты трека явно говорят обратно и готовят реванш. Ну а у нас на очереди белорусский блок. Поддерживаем своих и слушаем сочный романтичный релиз от Arcy Tones и Platon. Трек называется Ocean. Погружаемся в эти музыкальные волны прямо сейчас.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Четвертое место. Деревянная медаль нашего хит-парада. Прошлой неделе серебряный призер Тедди Свим с треком «Мистер Know It All» потерял две строчки за неделю. Да, наш мистер Всезнайка вылетел из первой тройки, но остановился прямо на раздаче медалей. И снова поддерживаем отечественную сцену. Прямо сейчас в эфире сочный клубный ремикс от Платон Джулай. Трек «Lost» в обработке от Сатима.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: Ты слушаешь
1: ТОП-ЧАРТ
0: Радиус FM.
2: Градус студии на максимуме, потому что мы выходим на финишную прямую. Открывает тройку главных лидеров этой недели сегодня и, в принципе, забирает бронзовую медаль психоделический дуэт Tame Impala и Дженни с ремиксом Дракула. Наши прошлонедельные победители потеряли две строчки за неделю и опустились с первого на третье место. Но Дракула все еще крепко держится за пьедестал.
1: Тройка лидеров этой недели.
0: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: Третье.
0: Третье место.

0: маме. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября.
1: Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
0: АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Реклама. Это ТОП-ЧАРТ. ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.
4: Радиус FM.
3: Второе.
4: Второе место.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: Серебро нашего хит-парада забирает сегодня немецкий рэпер The Bowser с треком Magnetic. Парень поддал газу и поднялся на 3 позиции вверх за неделю. Настоящее магнитное притяжение ваших лайков. Ну а перед тем, как объяснить имя главного победителя, давайте быстро пробежимся по всей горячей десятке этой недели. Ее сегодня замыкал Zayn, Die For Me.
1: Горячая десятка.
2: Под номером 9 BTS, Swim. Слейтер сегодня, новичок эфира, забирает 8-ю строчку с треком Dance. Под номером 7 Алекс Уоррен, Forever Dream. 6-е место у Кунг, Стефилос Лондон и Mind Enterprises, Galaxy. 5-е место у Биби Рекс и Фейтлесс, New Religion. Дэдди Свимс, красавчик сегодня, который забирает 4-е место с треком Mr. Know-It-All. Под номером 3 Tame Impala и Дженни, Дракула. Ну, The Bowser с треком Magnetic забирает 2-ю строчку. И барабанная дробь, встречайте абсолютного победителя недели. На 1-е место топ-чарта на Радиус FM взлетает триумфальная новинка эфира. Французский диджей Хьюгел, Имайл Энджел и культовая Ультранейт с летним гимном I'm Moving to the Sun. Они стартуют с первой недели в чарте и сразу забирают все золото. Спасибо всем, кто заходил и кликал на radiusfm.by. Новый опрос уже будет открыт, заходи и формируй чарт следующей недели. Отличного тебе уикенда, с тобой был Кирилл Громов и пока-пока.
3: Первое
1: место.

0: Беларуси 18 часов. Еженедельная информационно-аналитическая программа «Подробности». О важном в деталях. Для слушателей старше 16 лет.
1: Осень вступила в свои права, и первая рабочая неделя президента запомнилась продуктивностью. Саммит ШОС в Бишкеке и ряд докладов. Впереди подробности в студии Полина Тарасевич. Добрый вечер. Начнем с самого главного политического события прошедшей недели – саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Ключевыми темами стали региональная безопасность, экономическое сотрудничество, искусственный интеллект и его применение. Наш президент выделил экономику как важнейшее направление работы. Беларусь поддерживает скорейшее учреждение Банка развития ШОС, чтобы укрепить финансовый суверенитет региона.
2: Приветствуем меры по увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах для формирования иммунитета наших денежных систем глобальным вызовам. Прежде всего, к незаконным санкциям и односторонним принудительным мерам, разрывающим цепочки платежей между нашими странами, а также с другими торговыми партнерами.
1: В целом, белорусский лидер согласен с мнением главы КНР Си Цзиньпина. Перспектива мира должна определяться именно Шанхайской организацией сотрудничества. Все потому, что страны организации объединяют огромную часть населения планеты и ключевые пространства Евразии.
2: Ну, как когда-то было, помните, без Советского Союза никогда не решался ни один вопрос. Вот хотелось бы, чтобы Шанхайская организация сотрудничества заняла свое место, и чтобы никто не шевельнуться не мог в мире без одобрения какого-то кивка со стороны Шанхайской организации сотрудничества. Мы к этому уже подошли. А конкретных дел у нас немного.
1: Сразу по окончании больших командировок у президента последовали дни докладов. Так, 2 сентября белорусский лидер встретился с премьер-министром Александром Турчиным. Было доложено на ситуации в экономике страны. Сразу после министр сельского хозяйства Юрий Горлов рассказал о завершении уборки урожая, после чего губернаторы Могилевской, Витебской и Гомельской областей отчитались о полевых работах. Следующий день также был наполнен рядом докладов. Так, Александр Лукашенко принял председателя Мингрисполкома Владимира Кухарева. Главе государства доложили, что экономика города работает стабильно, средняя зарплата за первое полугодие составила 3878 белорусских рублей, и этот уровень будет поддерживаться.
2: Удерживать надо этот уровень, но не форсировать, потому что зарплата, ты знаешь, огромные деньги, они рано или поздно приведут к инфляции. А инфляция в Минске, это по всей стране разойдется, мы будем эти деньги съедать ростом цен. Поэтому уровень хороший, надо думать там, кого поддержать, кого подтянуть и так далее, ну и смотреть на производство.
1: Кроме того, Александр Лукашенко пообщался с министром образования Андреем Иванцом. Перед сферой образования были поставлены следующие задачи. До конца года необходимо завершить капитальные ремонты в школах, организовать качественное питание детей и усилить их физподготовку. Добавлю, что в этом году в нашей стране за партой сели более 1 025 000 учеников. С подробностями знакомила Полина Тарасевич, служба новостей Радиус ФМ. Далее прогноз погоды.
0: Каждое воскресенье в 6 вечера на Радиус ФМ. Подробности о важном в деталях. Радиус ФМ о погоде.
3: Привет, в студии Олеся Матусевич. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность. В основном без осадков. Лишь ночью местами по северо-востоку республики пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый. В Могилеве и Витебске ночью плюс 7-9, днем 17-19. В Минске ночью 7-9, днем 18-20, выше нуля. В Гомеле ночью плюс 8-10, днем 18-20. В Бресте ночью 8-10, днем 20-22 со знаком плюс. В Гродно ночью плюс 9-11, днем плюс 18-20. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.
4: Catch the

Радиус FM. Волна топовой музыки. Astro. No.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет! В студии Олеся Матусевич. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность. В основном без осадков. Лишь ночью местами по северо-востоку республики пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый. В Могилеве и Витебске ночью плюс 7-9, днем 17-19. В Минске ночью 7-9, днем 18-20, выше нуля. В Гомеле ночью плюс 8-10, днем 18-20. В Бресте ночью 8-10, днем 20-22 со знаком плюс. В Гродно ночью плюс 9-11, днем плюс 18-20. С тобой Радиус FM. Впереди только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Пап, купи сладкую вату и колу.
3: Сейчас сниму денег.
4: Странно. Недостаточно средств?
3: Зарплата же только вчера была и отпускные.
5: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
6: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
7: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
8: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама.
9: Тук-тук-тук. Это пробудители.
10: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

Это «Радиус ФМ». Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки. «Радиус ФМ».

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки.

0: 22 111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 19 часов. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, в студии Олеся Матусевич. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность. В основном без осадков. Лишь ночью местами по северо-востоку республики пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый. В Могилеве и Витебске ночью плюс 7-9, днем 17-19. В Минске ночью 7-9, днем 18-20, выше нуля. В Гомеле ночью плюс 8-10, днем 18-20. В Бресте ночью 8-10, днем 20-22 со знаком плюс. В Гродно ночью плюс 9-11, днем плюс 18-20. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: маме. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Реклама. Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю радиус.

Свежий трек на Радио СФМ.

0: Хочешь умную колонку?
1: Да!
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by. Radios FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 20 часов. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, в студии Олеся Матусевич. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность. В основном без осадков. Лишь ночью местами по северо-востоку республики пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый. В Могилеве и Витебске ночью плюс 7-9, днем 17-19. В Минске ночью 7-9, днем 18-20, выше нуля. В Гомеле ночью плюс 8-10, днем 18-20. В Бресте ночью 8-10, днем 20-20. 22 со знаком плюс. В Гродно ночью плюс 9-11, днем плюс 18-20. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальный

0: Беларуси 21 час. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, в студии Олеся Матусевич. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность. В основном без осадков. Лишь ночью местами по северо-востоку республики пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый. В Могилеве и Витебске ночью плюс 7-9, днем 17-19. В Минске ночью 7-9, днем 18-20, выше нуля. В Гомеле ночью плюс 8-10, днем 18-20. В Бресте ночью 8-10, днем 20-22 со знаком плюс. В Гродно ночью плюс 9-11, днем плюс 18-20. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-63-34.
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

0: реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт bet.my. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Тройку лидеров нашего чарта в прошлый раз замыкал Алекс Уоррен с треком «Forever Dream». Под номером 2 располагался Тедди Свимс и его трек «Мистер Новый Джон». Ну а первое место досталось в прошлый раз Тейн Импала и Дженни с треком «Дракула». Кто заберет весь наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

0: кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче, потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: Беларуси 22 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет! В студии Олеся Матусевич. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность. В основном без осадков. Лишь ночью местами по северо-востоку республики пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый. В Могилеве и Витебске ночью плюс 7-9, днем 17-19. В Минске ночью 7-9, днем 18-20, выше нуля. В Гомеле ночью плюс 8-10, днем 18-20. В Бресте ночью 8-10, днем 20-22 со знаком плюс. В Гродно ночью плюс 9-11, днем плюс 18-20. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш,
2: я с вами.
1: Ювентус.
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор.
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется слесарь-ремонтник 6-го разряда. Требования: среднее специальное техническое образование, опыт обслуживания санитарно-технических систем и оборудования, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-61-70.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.
7: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: это «Радиус FM». Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки.
1: Два нелюбимых человека, нелюбимые смотрят фильм.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: 90-е. Дефицит простейших лекарств, а за сложными операциями нужно ехать за рубеж. Первое Всебелорусское народное собрание ставит цель спасти медицину. Сегодня Беларусь в мировом топе по трансплантологии. Передовые РНПЦ, сложнейшие операции в регионах и тысячи спасенных жизней каждый день.
1: Главная ценность – человек. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.
2: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет! В студии Олеся Матусевич. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность. В основном без осадков. Лишь ночью местами по северо-востоку республики пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый. В Могилеве и Витебске ночью плюс 7-9, днем 17-19. В Минске ночью 7-9, днем 18-20, выше нуля. В Гомеле ночью плюс 8-10, днем 18-20. В Бресте ночью 8-10, днем 20-22 со знаком плюс. В Гродно ночью плюс 9-11, днем плюс 18-20. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. The Your

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю радиус.

Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе

Свежий трек на Радио СФМ. Медуза Хенри Кеммерман. Don't Wanna Go Home.

0: Алиса, включи топовую музыку.
1: Извини, но нет.
0: Чего нет?
1: Подписки.
0: А что можно слушать бесплатно?
1: Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет! В студии Олеся Матусевич. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси переменная облачность. В основном без осадков. Ветер северо-западно умеренный и местами порывистый. В Могилеве и Витебске днем плюс 17-19, в Минске, Гродно и Гомеле днем плюс 18-20, а в Бресте днем 20-22 выше нуля. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым.
1: Тройку лидеров нашего чарта в прошлый раз замыкал Алекс Уоррен с треком «Favorite Dream». Под номером 2 располагался Тедди Свимс и его трек «Мистер Новый Джон». Ну а первое место досталось в прошлый раз Тейн Импала и Дженни с треком «Дракула». Кто заберет весь наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Radius FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси, час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, в студии Олеся Матусевич. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси переменная облачность. В основном без осадков. Ветер северо-западно умеренный и местами порывистый. В Могилеве и Витебске днем плюс 17-19, в Минске, Гродно и Гомеле днем плюс 18-20, а в Бресте днем 20-22 выше нуля. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. The Orange.

ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства, и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе в вечность.

0: Нет радиоприемника?
1: Не оплатил подписку?
2: Хочется чего-то нового?
3: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
4: Алиса, включи Радиус FM.
5: Включаю.
3: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

0: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
1: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, в студии Олеся Матусевич. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси переменная облачность. В основном без осадков. Ветер северо-западно умеренный и местами порывистый. В Могилеве и Витебске днем плюс 17-19, в Минске, Гродно и Гомеле днем плюс 18-20, а в Бресте днем 20-22 выше нуля. Ты слушаешь «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Унеси меня туда, где дождь

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, в студии Олеся Матусевич. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси переменная облачность. В основном без осадков. Ветер северо-западный умеренный и местами порывистый. В Могилеве и Витебске днем плюс 17-19, в Минске, Гродно и Гомеле днем плюс 18-20, а в Бресте днем 20-22 выше нуля. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.